0: Цуцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули дростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

0: Рубрики спонсория ресторани Долабау. Ехбултис Ганцкоба да Картули Стумар Маспинзлоба. Телефони 574-477-477.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.